0: Ты с нашей тортой сидим сады, видела, сады.
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.